0: только семь.
1: Fat cock.
0: И ты.
1: Suck dick.
0: И как
1: fucking coming
0: туда, где светит
1: gay party up here.

0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке, стальной леденящей хваткой, сцепила.

0: Yeah, you fuck me in the ass, you go.
1: Just lube it up.
2: И сейчас о главной celebrity интриги года, таинственном побеге Маргариты. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Расставаться с тобой я
1: coming.
0: Но опять и опять попытаюсь
1: swallow my cum.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: deep, dark fantasies. Next boy.
1: Coming.
2: Я из гей-парти
3: кипит.
2: Come.
3: Целебный пьявосит. От кашля помогает лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
5: Вкусно.
1: Fucking coming. Fucking coming.
0: Гей-парти.
1: Fucking coming.
0: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
0: Gay Party,
6: а английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
4: The Semen.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Кто этот человек, что окружает тебя?
1: Next door.
0: Давай сядем у костра, соберемся.
1: Dungeon.
0: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
0: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
1: Bad cock.
0: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Boy.
0: Где мой?

0: Coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Мэр.
1: Сложные задачи, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его по бескрайним
2: бам.
1: Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep Dark Dungeon Master.
1: Встречным.
2: Fucking slur.

0: Что здесь? Моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal.
0: Без...
1: My dick.
0: Ах, я про все на свете.
1: Do anal.

0: Last weekend.
1: Свое вожу. Вот козы это мне бойцы.
2: 300
1: просят подлецы.
3: Performance artist.
1: Мой отец.
3: Performance artist.
1: Мой отец.
3: Performance artist.
1: Мой отец.
3: Performance artist.
1: Мой отец.

0: Приказ Верховного.
1: Dungeon Master.
0: По войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочных германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью.
2: Rip the skin.
0: Товарищи.
1: Fucking slaves. Boy next door.
3: Jabroni.
1: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
3: Letterhead.
2: Call the boy.
3: Boss of this gym.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной
1: войной.
3: Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня, 9 мая, в день
1: spanking,
0: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
1: spank
0: дует доблестным войскам
1: gotcha
0: армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим
2: six hot loads
0: из
1: 100
0: орудий. Вечная слава павшим
1: в deep dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
1: boy next door
3: Jabroni
1: full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

bad cock. Согрел, нес вперед. As we had it. Бились, бились волны за кормой. Тихо. Coming, matter. Твой родной.

0: Boy Next Door.
1: Я за устаж ты бросил.
2: This thing ass.
1: Я поднялась рука.
0: Boy Next Door.
1: Я за ты оставил.
0: Suck some dick.
1: Чужака.
0: Boy Next Door.
1: Я

0: Boy.
1: Bad cock.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет. Знать, куда.
0: Star fantasy.
2: Несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy next door.
0: 300 bucks.
1: Boy next door.
0: This thing
2: ass.
1: Boy next door.
0: Suck some dick.
1: Boy next door.

0: año.
1: Gay website.
2: Неуклюжий Dungeon Master. По лужам, а
3: my car,
2: по Dungeon рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
3: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я
3: на gay party.
2: На виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверное, оставит мне 500 ах, я на на виду. К сожалению, день Дюэйно только раз в году. К сожалению, день Дюэйно только раз в году.
4: У тебя через два дня день рождения, мы
3: Master.
4: Вот задумались серьезно над тем, чтобы тебе подарить. Может быть, я не знаю.
3: Gay party sex.
4: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
5: Billy.
6: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
3: Gay party sex.
4: А что ты хочешь?
5: Billy.
6: Я хочу...
3: Finger in my

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Хочу. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: 300 bucks. And usually the guy pretty much high on top of. If you really get relaxed, you know, and I have this long latex glove that goes all the way up to my armpit. And then I put on a surgical latex glove. Dark fantasies.
1: Fuck you!
2: Oh shit, I'm sorry. Sorry for what?
3: Начни хотя бы...
4: Suck dick.
3: Ну чё ты такой...
5: No homo.
3: Хватит опять нудить, что я...
4: So fucking horny.
3: Просто раз...
4: Swallow cum.
3: Одно из моих...
4: Gay fun.
3: Я тебе покажу, как сильно ты...
4: Turns me on.
3: Ты весь такой...
4: I don't swallow cum.
6: Spanking ass.
3: Моим

0: и dark fantasies.
1: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
1: Всегда не забываешь.
0: Stick. Loop it up.
1: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking, fucking.

0: отрекся от всех
1: Boy next door.
0: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Old dungeon.
0: Вывожу дрессированных
3: Slaves.
0: Своих.
3: Get your ass back here! Now!

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Let's

0: зачем не мые плывут ко мне и
1: coming.
0: Зачем
1: some dick
0: коснулась
1: ass
0: зачем я

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любишь эти банкноты?
4: Loop it up.
3: Me botch.
4: Do anal.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Backhawks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

поражает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: gonna
1: ya. Bondage.
2: Fucking
3: latex glove.
4: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят. Радужные.

0: Maya.
1: Bondage.
2: Fucking
1: latex glove.
2: Эй-скейтер.
1: Master.
2: Летний.
1: Anal.
2: Укради.
1: My ass.
2: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй-скейтер.
1: Master.

0: ням. Схавал врагов, потыкти меня. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Далеки все ты как
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты
2: Сак дик.
0: Да я король, а ты
1: Сак чай.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
4: О, мастер.
3: Я на
4: кисте
3: на трэп.
1: Что такое трэп?
4: Эй, но Фингер.
0: В шортах мы

0: gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: вебсайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много.
3: Ведь
4: у меня много.
3: Finger.
4: Ну просто.

0: бабушке жил
1: Master
0: Ben в избушке
1: Master
2: Mike Comp
0: солил березовой кадушке
1: Master
2: Fucking Coming
1: 1503 Long Latex
0: Дамы да над реками
3: Уи-уи
4: Boy next door
5: ass
0: Screech
1: 53 $100

0: so.
1: My cum.
2: Nico.
3: Fox, right?
4: Boy next door.
5: Ass.
6: Just being green on the box club.
7: Semen.
1: My cum.
2: Nico.
8: Ideal.
9: In deep dark dungeon.
8: Granil. Зажав тонкий
9: фингер,
8: хрустальное деревьям.
9: Эй, но
1: стик фингер fucking deep.
8: А после мы спешим, чтоб не спешки.
1: Suck some dick.
2: Fucking slay.
4: Boy next door.
5: Ass.
9: This thing 300 bucks. Club.

0: fantasy.
1: Я растворялся в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышу.
2: Get your ass down from here now, boy.
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh, pants.
0: Stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
0: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Ладно, покажет с днем
1: Семена.
0: Поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
2: Эй, но

0: come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я очень люблю.
0: Fucking come.
1: Дальше.
2: Ask. Через. Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Везет.

0: тысяч.
1: Бакс.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэкс.
0: А если в месяце больше,
1: флэкс,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэкс,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу...

0: Subjective.
1: Subjective.
2: Я не знаю, что будет с моей...
3: Next door.
2: Я не знаю, что будет с...
3: Event of the floor.
2: Я не знаю, что будет с моими...
4: Next.
2: Я не...

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: сам много
1: путь.
0: Я стал лишним, некуда бежать, ты успела.
1: It's so fucking deep.
0: Что хотела?
1: Нашка.

0: наступить
1: секс.
0: Где ты?
1: Coming.
0: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
1: Celebrate and suck some dick.
2: Mm.

Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

Dungeon Темнов. Dungeon Темнов. Все ближе ко мне. Dungeon Темнов. Dungeon Темнов. Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Сижу мне еще немного. Семен, мне совсем немного. Семен.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: Billy,
1: как-то так, жрешь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой, не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: окей,
1: Максимина, скажешь, что
0: мы так славно.

0: много
1: гайчи
0: пел, и закрыл глаза, много
1: спанк
0: терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться,
1: ой,
0: я хотел кричать.

0: año.
1: Gay website.
2: Приказ Верховного
3: Dungeon Master
2: по войскам и военно-морскому 8 мая 1900 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной
3: Fisting.
2: Германских вооруженных
3: Boys.
2: Великая Отечественная война, которую вел
3: 40 guys, bondage sex party.
2: Против
3: Mr. Atwood.
2: Победоносно завершилась. Германия полностью
4: Rip the skin.
2: Товарищи
3: Fucking slaves. Boy next door.
5: Jabroni.
3: Full master.
6: Nico Nico Doga.
4: Maggots.
5: Letterhead.
3: Call the boy.
5: Boss of this gym.
2: Поздравляю вас с победоносным
3: Coming.
2: Великой Отечественной
3: Oui,
2: oui. Полной победы над
3: Gay Party.
2: Сегодня, 9 мая, в день
3: Spanking.
2: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
3: Spank.
2: Дует доблестным войскам
3: gotcha.
2: Армии и частям военно-морского
3: флота,
2: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: в Deep Dark Fantasies
2: нашей Родины. Да здравствует
3: Boy Next Door
5: Jabroni
3: Full Master
2: Верховный
3: Dungeon Master
2: Советского Союза
3: Billy Harrington.
0: Это выдумано актером.

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Oh, я
1: got you.
0: Мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: Вот это
1: секс.
0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду.
2: Loop it up. Dungeon master.
0: Мне похуй, не буду.
3: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут.
1: Слышь? Охуевать.

0: глубоким.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Отрезвляющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общеукрепляющее.
1: Семен.
0: Ободряющее, если жив пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире,
1: stick your finger, three,
0: четыре,
1: fisting, master,
0: правильно движения, прочь,
1: gay party up,
0: извне, привыкайте к
2: pants,
1: stick,
0: глубокий до изне, мажения, прочь,
1: gay party up,
0: извне, привыкайте к
2: pants,
1: stick,
0: глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире.
3: Corona.
0: Вирус
1: 3-4.
0: Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами.

0: great.
1: Среди бегущих
0: coming.
1: Лет и отстающих
0: suck.
1: На месте общепримиряющий.
2: Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
3: Boy.
2: Boy.
3: Boy.
2: Boy. Next door. Next door.
1: Yep.
2: Suck. Dick.
1: Солнце в небе.
2: Coming. My ass.
1: Надо мной летает.
2: Dungeon master.
1: Он такой же, как и я. И хочется просто.
2: Suck dick. Swallow cum.
1: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
2: Boy next

0: Радио.
1: Разорвались
2: Anal.
1: Да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
2: дом.
1: На земле рекой устроили потоп.
2: Как
1: не спутаться мне с
3: Billy.
1: Подскажет один лишь
2: бой.
1: Топтали, стынули злобные рано утром до стеною в ужасе кричат.
2: Как
1: череде простых событий.
2: Как
1: мы оказались.

0: Slaves, get your ass back here! Fucking slaves!
1: Я прошу вас,
2: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.
4: Come on, let's go!

0: Blades.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Если б мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда
3: Fisting
4: Boy Next Door.
2: Я бы бомжевала возле
4: Ass.
2: Я бы стала самой бедной из
5: Leatherhead.
2: Если б мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, как

0: $300.
1: Fucking slave.
0: Ass.
1: Get your ass back here.
0: I'm fucking coming.
2: The semen.
3: За окном темно в окне.

0: Do you like what you see?
1: Может, есть еще твой
0: next door?
1: Может, нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он.
0: Fuck you. Fuck you.
2: Fuck you.
1: Словно ты мисс.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
2: What the hell are you two doing?
1: Если ты не любил.
0: Do anal.
1: Превратилась бы в звонки.
0: Stick.
1: Если бы.
0: Dungeon master.
1: Ты. Мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting boy next door.
1: Я бы бомжевала после. Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Я тоже, ну ладно, прости.
1: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую.
2: Come.
0: Ее называют
2: Beautiful.
0: Спасибо за
2: yes.
0: ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
2: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
2: suck some dick.

0: вам Слэйш. Он с вами шел на
1: Anal Sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
2: Макшап.
0: Макшап. Помрать.

0: fat cock.
1: В размытый
0: gay website.
1: Прямо с
0: dark fat cock.
1: Идет бесшумный хан. Бегущая.
0: Dark fat cock.
2: Stick finger in ass.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Сам себе я
3: Билли Харрингтон.
2: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
4: Бой, Данжен Хаус.
2: Дом родной и судьба моя. Мама. А братишка Юбри.
4: Бой, Данжен Хаус.
2: Дом родной и судьба моя. Мама. Где я только не бывал, что я только...
4: Do anal.
2: Но всегда возвращался... Слав... И три дня ловил
4: My pants.
2: И на золотом
4: Bondage.
2: Валялся Слав... И три дня ловил
4: My pants.
2: И на золотом
4: Bondage.
2: Валялся Я
4: Semen.
2: В законе
4: Bad.
2: Быстрым будет
4: Suction.
2: Коли все не так и
4: Coming.
2: Вышло
4: Dungeon Master.
2: Не горазд
4: Stick your finger in my ass.
2: Ну а после этого не дышат
4: Dungeon Master.
2: Не горазд.
4: Stick your finger.
2: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
4: well,
2: свой
4: anal sex.
2: На шикарный
4: sack
2: не променяю.
4: That's amazing.
2: А понадобится вдруг я
4: performance.
2: Так что дик.
3: Нико, Нико.
2: Слезет будь я.
4: Slay.
2: А понадобится вдруг я
4: performance.
2: Так что дик.
3: Нико, Нико.
2: Слезет будь я.
4: Slay.
2: Я все сказал, может кто-то...
4: Do anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг...
2: Make me come.
0: А братишкою...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя...

0: stick finger in my ass.
1: Лес, деревьями дал
0: my dick. Come.
1: Плоп мелкими каплями прогонит
0: my
1: flesh. И среди всех своих остались лишь
0: 300 бакс.
1: Намятый
0: next door,
1: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: Так знаешь, что...
1: Master, don't do anal.
0: Иди...
2: Suck some dick.
0: В полной луне тем...
1: It's a fucking deep.
2: Website.
0: Шорох теней. И будут там твои...
2: Legs.
0: Радостные...
2: Spank.
0: Обними...
1: My ass.
0: Пламя...

0: This thing's ass.
1: Тебя рукой прощаюсь.
2: Билли Эррингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как
0: come.

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что-ли...
1: Fat cock.
0: В руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю. У него.
3: The semen.
0: Много.
3: А я suck some dick.
0: Люблю.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
0: А я
3: suck some dick.
1: Wee-wee.
2: Fuck you.
1: Deep, deep. Latex glove.
3: Dick.
1: Stick.
0: И весь
2: его зэк.
1: Bad cock.
0: Did fucking coming.
4: Boy gay sex.
1: Wee wee wee wee.
4: Do you like what you see?
1: Wee wee wee wee.
4: Do you like what you see?

0: испарение. Йод как дурман. И каждый
1: день
0: нам как капкан. И хлещет кровь из наших
1: как?

семен. Наша страсть, наш... Anal. Закрутила. Leather. Нам пропасть. И в глубине. My anal.

0: Сериал твой.
1: Держит Bad Cocks. Над картой. Anal. Где будет? Coming. Master.
0: Делают нас. Fucking slaves.
1: Мы чувствуем. Finger in.
0: Art.
1: Anal.
2: Апостол. Billy.
0: Boss in this gym.
1: Amazing sex. Man. Fisting.
3: Суза Христа.
1: Coming.
3: Гау дому буду.
1: Do anal.
3: Пророка.

0: Radio.
1: Gay website.
2: А хочеш? Fucking deep.
3: Ну, а кто ж не хочет? Мы навсегда хотели.
4: Hot loads.
3: За окнами.
5: Ой.
3: Я тебя.
1: Website.

0: Game sex.
1: Я брал острую
2: Suction.
1: И правил
0: My ass.
1: Я укрылся в
3: Dungeon.
1: Я резал

0: медленно уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex glove
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole,
0: голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal cock. Horny anal
0: набирает
1: cock.
0: Ну зачем же это?

0: и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass голубой
1: dark home.
0: Каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass
1: голубой dark home.

Ангель, Ангель. И сводит мой next door. С ума невыносимо. Твоих касаться, но Дик.

0: Произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.
2: Is this the

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: Gayfest.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Матушка, gay website.

0: español.
1: Gay website.
2: Fisting
3: anal.
4: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
5: Что?
6: Ау!
5: Если голова болит.
2: Fisting
3: anal.
4: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
5: Что? Роскомздрав не запретил.

0: кошер.
1: Маленький бюджет. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Assisting.
1: Буду.
3: Mm-hmm.
4: Banking.
1: Буду.
3: Yeah.
1: Master. После

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing. Ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.

0: Солдат next door.
1: Сегодня весь красивый
2: мляха. It's hot mode.
1: Девчонки увидав его.
3: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
3: Anal. D.
1: Родителей обняв, сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
1: Мы впору встретиться.
3: It's bondage.
1: В шкафу

0: Это
1: Гендар Фэнтези.
0: За вами
1: The Semen
0: Mortal. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой.
0: Бой. С тенью.
1: Бой.
0: С тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Систинг.
0: Бой.
1: Нужен
0: Систинг.
1: Бой.
0: Нужен
1: Систинг.
0: Бой.
1: Систинг.
0: Нужен
1: Систинг.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Систинг.
0: Бой. Нужен
1: Систинг.
0: Бой.
1: Вакцинцы,
0: the semen, вакцины, женяцы, не перцы, похож на the semen,
1: ищаю
0: не, пусть я
1: кристинг,
0: и в пусть я
1: кристинг,
0: у меня играет Кристина,
1: shit,
0: сироп кабина, все будет как
1: the semen,
0: люди в
1: semen,
0: люди в
1: semen.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
1: The Semen.
0: Не певцы. А он похож на The Semen. Обещаю
1: не. Do
0: не пусть я
1: Кристин.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет
1: Кристин. Shit. Shit.
0: Вспоминаю
1: Кристин.
0: Бой. Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Кристин.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Бой.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Кристин.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Да.
0: Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: На фоне
0: играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминаю
1: Кристин.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Кристин.
1: Бой.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Кристин.
1: Бой.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Кристин.
0: Бой.
1: Нужен
0: Кристин.
1: Бой.
0: Кристин.
2: That cop in my ass.
3: Top loads.

0: И пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: кусок,
0: что был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Что был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Вас, а
2: Bad cock.

0: chipping.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: You want chipping.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
4: Ass we can.
0: Стало пуганой
5: пуганой.
0: И не верит людским
3: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
3: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macabre.
0: Только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
1: For what?
3: $300. Oh, I'm fucking coming.

0: Это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,
0: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь,
0: это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.

0: The Artist.
1: Возле столика напротив.
0: Boy Next Door.
1: Половорота.
0: Boy.
1: А в луче ночного.
0: Dungeon.
1: Так само случилось вдруг, что
2: some dick.

0: Slurs.
1: Fisting.
2: Ass.
3: We spanking.
2: Good sex.
4: Yeah. Bad malice.
5: Semen.
2: That turns me on.
6: Мы тебя научим. Шевелить.
2: Anal.

0: Nico Dova.
1: Утопила телефон, пока мылась
2: я.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, shit. Не верит, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.

0: Stick.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем открыл на
3: мясо.
1: Плыву облака. Если
2: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился.
2: This thing
1: исчез, его больше нет, а из
2: него
1: семен вышел на свет.

0: Britney skin.
1: Все того же. Не узнаю, и зеленая хам оживляет ее, только сила стучит. Уже не мое, нынче все
2: Однако фингеры fucking coming.
1: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом прав.

0: Халифа.
1: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе...
0: Stick finger in ass.

0: девочкой один.
1: Полобами.
0: И я пошлю с официантом, что дал с нас маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим.
2: Play text.